0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Qa satırda.
1: Sevgi qizamiqqa o'xshaydi. Qancha kech kelsa, shuncha xavfli-ya.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Радио Маркет.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Мананы аңлай. Кыска сатырда.
2: Qassob moliyaviy qo'rg'onini birovlarning suyaklari ustiga quradi.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркес.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Alo.
3: Da.
2: Ya salam aleyküm. Sağlarınızı akşamı tızmısız çerçevesizler. Mali gazetede reklam boyunca telefon kapatıdım. Tanışımdan gereken yerge diyemen oturup kalmadım. Siz çünkü telefon kapatıdım. Alo.
3: Paruski говорите.
2: Ah oda Ruski de vat diyor. Çiçe yaş bileyim ben şu Ruski ne meyde. Devşka.
3: Da.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да, да, да, да. Знакомиться, да, да, да, да, да.
3: Латек.
2: Да?
3: А где мы с тобой встретимся?
2: А, давай вот это, давай лучше вот ипподром. Ипподром. Под лошадь стоишь? Вы на сам ипподром?
3: В ипподроме под лошадью что?
2: А, вот ты это другим маузом тофаном озвану.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Это Хайкал, не бойся, не слышно.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Катя, не слышу, связь, Йоман, антенна чуть-чуть вот. Алло.
3: Ну в чем ты будешь одет?
2: Это не кричи на меня, не? Не, багрозам манге. У меня костюм будет.
3: Какой?
2: Парачпар.
3: Какой?
2: Да вот, белый-черный, белый-черный, белый-черный. Вот, везде белый-черный. Потом плата есть, как негр.
3: Рубашка, что ли?
2: А, рубашка. Я негр говорил, да?
3: Какая, черный, что ли?
2: Да, да. Извини, адашки кеттон, Катя. А, да, вот. Потом у меня серый шим есть. Шим.
3: Серый чего?
2: Брюки, брюки, брюки.
3: А еще?
2: А еще внутри трико есть. Еще чуть-чуть холодно.
3: А еще?
2: Че, ёмараганс. А еще после трико там большой размер штаны есть, Катя.
3: А еще?
2: Ой, болденде! Я все, я отбудет. Ай-яй, вот это. Эй, не надо все. Я вот там ел травы. Катя!
3: Да?
2: Потом я два носки одел, на всякий случай. Холодно. Один носки у меня вот чуть-чуть дырка. Ничего, да. Второй я сверху одену, не видно будет, Катя.
3: Да.
2: Да. Там хидио, еще я там. Нормально, нормально. Катя.
3: Да.
2: А у тебя какой цвет колготки будет?
3: Колготки зачем?
2: Блин, извините. А у тебя там джемпер будет, джемпер?
3: Джемпер?
2: Да.
3: А, ну я буду в черных брюках и в белой водолазке.
2: Водолаз?
3: Да.
2: Ты что, озеро купаешь, да?
3: Нет, это одежда такая.
2: Катя.
3: Да.
2: Вот у нас свадьба будет. И вот артисты придут там. Джингер-джингер, ашуля. Потом вот карная, сырная, худахараса. Нас нет везде. Там вот это артист придет, вот это. Есть? Баран бойли, бору, осынгина.
3: Кто такой?
2: Сердор Рахимкон там.
3: А он хорошо поет?
2: Вот четкий поет он.
3: Да.
2: Есть зор, вообще зор было.
3: А он красивый?
2: Не очень, не очень. Манолым да чепуха он.
3: Ты лучше, да?
2: Я вообще лучше, вообще.
3: А он на кого похож?
2: Он, знаешь, на кого похож? Вот это Кащей Бессмертный есть?
0: Сангома Усталяре.

А что теперь, от любви к тебе снова лечусь? А помнишь наши разговоры, я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался, я опять выбрал не ту.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari. Bir og'aynimiz uylandi, uylansa haligi og'aynimiz Moskvada o'qigan qishloqda Rossiyada. Og'aynim aytdiki, san ichida tuzukroq o'qigani bitta sansan. Shu Moskvadan bitta og'aynim kelyapti. Haligi og'aynimga shu o'zbekni to'yini, tushunmagan narsasini ruschasiga bir perevod qilib tursang, aytib tursang, sen gap bo'lishi mumkinmas dedim. Ichida bitta shustrisi, sal ruschani biladigan normal o'zimda boshqasi yo'q. Haligi qishloqda to'yi, haligi qarasam, vup shim rus ekan u. Haligi qarab, "Privet" dedim. Ko'mko ko'zlar bilan sochlar uzun bunday qaradim. Endi kirib keldi, to'y boshlandi, to'yni tushuntiryapman. Katta stollar. Вот это наш узбекский свадьба никах. Вот дастрахани, самса памса, кази карда, вот бешбармак, вот норин, вот шилпилдак. Всё. Топай, не тушуntiryapman. Вот. Ти сегодня кё жорада? Чё? Вот перед кёвом ти стоишь, да? Ти кё жора? Ти мо научил ургатингми хаммасини деди. Неман ургатс? Чё надо учить? Чё он сам не знает, что ли? Zayn bo'lgani bilan baribir kuyov jo'ri o'rgatib turadi-yu. Buni kirdi chiqdi. Vo vas neti chimildiq? Cho dedi. Vas chimildiqingiz? Какой chimildiq? Voy. Вот дом стоит, там угли большой занавес, парда стоит. Там после свадьбы жених и невеста там зайдут на парды, там большой курпача, мурпача. Вот такой кават-кават, а там будет чимылдык. А что там будет? Здесь не сможно сказать, иди, кулагыны бердым. Уши дайдым, бергенды кем. Вот там зайдет, все кульминация там будет. Там все кульминация будет. Знаешь, такой дуб гапарсам, олега, это не чималдык, это изнасылдык, ты, да? Я, у нас такой обидчик, у нас

0: שיש שישו פוסט לאתו נס, ונס יש סונת טוי, ועושה עוד נחושרה. ואת מעל שכה, חוד איתם, צ'פנה, זר צ'פנה. גולה ואתם סל לאוני, טופיצ'ה, ואת איתו כושרה, כסינים כושנה, ויהיו אותו שסיבות בסיבות נדו. ככה עושה עוד? את סונת טוי. את שוב זה סונת טוי. תזניס נס, שוב, ועשנית שול סונת טוי, סונת טוי איתה אברס. Что вопрос? Ну вообще ты не знаешь, ты как... Вот придет человек, маленький мальчик лежит, мулла придет, у него маленький носик, потом ему один липушка на свой рот засунут, потом с пчагом, вот голову отрезает.
1: Кого, мальчик ушел? Какой мальчик? Ты джинни что ли?
0: Вот пульбульча есть, его голову, все отрез. А потом, трогосянка из циклар, хойклар, вот будет у меня, это будет твой воля. Знаешь, вот у вас обичие, у вас традиция. Вот, хороший узбекский народ, у вас вот такая своя свадьба, все остались. Бізде башқаша хамасы. Алы бұллаге, у нас есть чаллары. Что это чаллары? Это чаллары на русском будет
1: чаллары.
0: Это чаллары совсем другое. Там семь блюд все. Сначала самса, норан, машхорда, потом табака, собака, потом ош последний. Это норан, все там, все женщины сидят. Это совсем другое, это обича. Алиги деса, алигиям. Анатой, манатой, мам, бар, иртаки шпаганды болдам. Манатой, туйымызды курды, узбеки туйыны курды, мунчу урфуадатке бой. Туйды курды, хавас кылым, дейді. Илайым, ишкачан урфуадат ек алмаген, узбекимызды манатой урфуадатке бойсинге, туйлара хамиша хонат олады, туйла болу урсын. Хамиша туйла да, біз санаткала келіп, хызматты кылы урелим. Рахмат, ишкачан, хайол сурыштан, аяк юрыштан, юрак урыштан, лап күрштан, ишкачан тоқтамасын.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Да. To'g'risi, haligi dadamni orqasidan kun ko'raman.
1: Прямо сзади папой солнце увидит он.
0: Yaxshi-ya? Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Hangama ustalari.
3: Mana xat yozsa inson xatda virgul bor, nuqta bor, undov, so'roq, hamma narsa bormi? Qavslar, ba'zi so'zlarni yozib bo'lmaydi, nuqta nuqtalar qo'yiladi. Mana shuni san'atkor sahnadan turib tomoshabinga qanaqa qilib yetkazib berish mumkin? Men sizga bitta xatni yetkazib berishga harakat qilaman, faras qilasizlar. Oldin kelishib olamiz. Undov belgisi bo'lsa, belgi bo'lsa, nuqta bo'lsa, nuqta nuqta, qavs. Demak, boshladik. Azizim Sanjar. Qalaysiz? Ko'rmaysiz? Siz mana o'sha kun kelib, qo'limdan ushlab qilib ketdingiz. Sizni o'sha qilib ketganingiz menga juda ham yoqdi. Askiya san'ati O'zbekistonda bo'lgan, mana shu Askiya Qo'qon vodiylarida, Farg'ona, Andijonda bilsanglar, Askiya san'ati juda ham rivojlangan. Askiya bu o'zi bir tezayni ustida o'sgan gul. Inson gulni ko'rsatadi, tagidagi tezayni emas. Mana Petrasa shunday kelib Qo'qonga borib qarasa, qo'qonliklar turib olib, askiyachilar bu tomondan turib, "Mammajon aka, ullabbay, gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz?" aytganizman. Yo'q, o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Televizorga o'xshatdim. Televizor bo'lsam nima qilardingiz? Televizorda orqasida antenna tiqadigan joyi bor-ku. Mana shu yerda antennani tiqib rasa bichirlatardi. Kulsa, hali Petrosa, "Что за это анекдот?" debdi. Это не анекдот, это Askiya. Что это Askiya? Вот четыре человека там стоит, а вот здесь четыре человека стоит. Друг другом прикалывается, это называется Askiya. Деса, алиги, мы тоже так сделаем, деп. Аншлака боруалы, биогата туркши галкилла, биогата Петросан туруалы бошлап коптили рус тилида. Демак, Askiya рус тилида. О, галкин. Алиги, лаббай, как будет лаббай, а? Чоббай, ты гвоздика или райхан или джамбул? Как вы скажете? Я тебя похож, деп. На чего похож, деп? На телевизор похож. Ха, если я был телевизором, что ты сделал? Вот сзади телевизора там гнездо есть, там антенны засунь, потом бычер-бычер сделали. Я!

0: yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: yo'g'in el yurtim sotganlar.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: В столице 3 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиоса.

0: lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.